так хай. Неизвестно ни в нем, ни терну в лесах не мунан. Джин сок бык так тем бершишинан и хуми. И жене хоф не мне чьи.